Засвятишо со Исхор Херея и соблаженнишо патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за воспречителю